0: жас радиосында айттым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Ақылсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. НС радиосы.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: уметь.
1: Эй! Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что там, первый осенний понедельник заказывали?
0: Кстати, да.
1: Осенняя хандра ко всем подъехала.
0: Вообще нет. Все нормуль.
1: Это и хорошо. Тем более, что у нас тоже прекрасное настроение. И даже если вдруг вам где-то взгрустнулось.
0: То.
1: Ну или там погода не очень. То, что мы с тобой все исправим, я уверена.
0: Да, конечно же, потому что мы, как всегда, с Ксении не с пустыми руками. Мы такие, знаете, изобильные женщины, можно сказать. Много чего интересного.
1: Как мы заговорили.
0: Много классной музыки, много полезной информации. И, конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Ну и, конечно, для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Всем машем.
0: Машем, конечно же. Всем желаем крутого понедельника. И начинаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу «Беж».
2: На радио МС.

0: конечно же, крутой настрой. Без этой рубрики мы просто не можем начать утро. Это классная рубрика, где мы каждое утро слушаем с вами прикольные треки, которые попадут в наш плейлист.
1: Они, возможно, попадут в наш плейлист, если вы за них проголосуете. Поэтому срочненько переходим в телеграм-канал Радио НС. Там будет доступна и песня для скачивания, и голосовалка, и, конечно же, хэштег месяца сентябрь 2026. Переходите по нему, найдете все песни, которые мы уже в этом месяце послушали.
0: Ну, а сегодняшний трек — это
1: что?
0: Спонсором, вернее, этого трека является моя подруга, которая каждый свой сторис выкладывает именно с этой песней. Песня называется «Спектакль». Это музыкальный сингл российского исполнителя «By India». Виктор Вавилов его зовут. Выпущен трек был в августе 26 года. Композиция построена на мягкой джазовой мелодии, дополненной фирменным вокалом артиста и женскими хоровыми партиями. Хоровыми, хоровыми. В общем, прикольная песня. Давайте послушаем прямо сейчас в эфире Радио НС. Погнали.
1: Давай.

0: и рэпчик там.
1: Замешал на.
0: Да, ну, короче, я не знаю. Я подумаю, как голосовать в нашем телеграм-канале радио.
1: Все за и против.
0: Ну, что-то как будто бы да, как будто бы я даже не готова ее слушать в нашем эфире каждый день.
1: Моя подруга точно будет счастлива. Она, правда, сейчас спит сладким сном, но будет счастлива.
0: И хорошо, но мы ей все равно привет передадим.
1: Да, обязательно, привет. Ну, что, друзья, переходите в наш телеграм-канал радио НС, подпишитесь и голосуйте за трек. Возможно, в конце месяца узнаем. Ну, не, мы 100%, конечно, узнаем, вдруг попадет на первое место, да?
0: Да. Так что оставляйте голоса за или против, потому что реально каждый голос абсолютно очень-очень важен.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС, и впереди я расскажу, влияют ли сантиметры на продолжительность брака.
0: Ух,
1: я
0: ты.
1: Про рост, если что.
2: «Беж» на радио НС.

0: Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро. И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, влияют ли сантиметры на продолжительность брака. Так. Американские ученые выяснили, что рост мужчины может влиять на его семейную жизнь. Представьте себе. Невысокие мужчины, значит, женятся позже, зато реже разводятся и чаще зарабатывают больше своих жен, говорят эксперты. Видимо, компенсирует свои сантиметры зарплатой. А высокие мужчины женятся раньше и разводятся чаще. Зато по-другому, по дому помогают чаще, говорят эксперты, тоже подчеркивают вот эту вот часть. Получается, что у каждого роста есть свои бонусы. Главное, чтобы сантиметров хватало не только до верхней полки. Ну, вы понимаете, да?
2: Я забыла, что хотела сказать.
0: Вспоминай. 3, 2, 1.
2: Забыла. Все, да, проехали.
1: Спроси у Лимы.
3: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 7 сентября, понедельник.
2: Итак, Овны, утро хорошо подходит для разговора, который давно хотелось провести напрямую. После него многое станет гораздо понятнее без дополнительных объяснений.
1: Тельцы, сегодня удачно идут кулинарные дела. Даже знакомое блюдо можно приготовить иначе и получить результат, который захочется повторить.
2: Класс. Близнецы, в течение дням появится занятное дело.
1: Что? Занятная деталь о человеке.
2: Занятная деталь? Хорошо, я думала делать о человеке. Думаю, что такое? Значит, занятная деталь о человеке, которого вы давно знаете. Оказывается, у него есть сторона, которую вы раньше даже не подозревали.
1: Раки. Понедельник может начаться с небольшого нарушения планов, зато освободит время для того, что обычно постоянно откладывается.
2: Так.
1: Наконец, найдется повод заняться этим без спешки.
2: Львы. Сегодня удача на стороне тех, кто умеет вовремя промолчать. В одной ситуации пауза скажет гораздо больше, чем эффектная реплика.
1: Девы, хороший день для интеллектуального развлечения, загадки, викторины, настольной игры или сложной задачи ради самого интереса. Азарт здесь окажется приятнее результата.
2: Итак, весы. Вечером захочется немного нарядиться даже без особого повода, и настроение вечера во многом будет зависеть именно от этого маленького личного ритуала.
1: Скорпионы, сегодня может открыться информация, которую вы раньше не замечали. Она поможет по-новому расставить акценты в одной давней ситуации.
2: Стрельцы. Появится возможность сделать что-то приятное совершенно незнакомому человеку. Небольшой жест окажется уместным и удивительно своевременным.
1: Козероги. День хорошо подходит для бытового комфорта. Хорошая еда, удобная одежда, любимая музыка или спокойный вечер дома окажутся вполне достаточной программой.
2: Водолеи. Случайная находка в интернете может затянуть вас гораздо дольше, чем планировалось. Причем полезность тут вообще ни при чем. Просто будет действительно интересно.
1: Рыбы. Сегодня удачно складываются дела, связанные с фотографиями, архивами или сохраненными файлами. Среди давно забытых материалов обнаружится что-то, чему неожиданно найдется место в настоящем.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш».

0: продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. 7 часов 28 минут в Казахстане. И самое время объявить тему сегодняшнего «Нехабара». «Нехабара» — это рубрика, где мы ждем с удовольствием, слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нехабаре» мы спрашиваем у вас в продолжении сбора нашего компромата еще с прошлого сезона.
0: Да.
1: Расскажите, значит, нам, вот положа руку на сердце, только обязательно именно так. Какой самый бесполезный талант у вас есть?
0: Да. И самого бесталантного мы возьмем с собой в ковчег.
1: Самого талантливо-бесталантливого.
0: Да. Ждем ваши голосовые, пожалуйста, рассказывайте. А мы будем рассказывать?
1: Ну, наверное, да.
0: У нас таких нет. В общем, мы подумаем и обязательно с вами тоже поделимся.
1: Конечно.
0: 8-775-106-2011. WhatsApp номер для ваших голосовых сообщений.
2: Шоу на радио МС.
1: И далеко никуда не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на X-Show.

0: Ой, мне кажется, что Казахстан никогда не устанет от концертов, от каких-то мероприятий и тусовок. Потому что что ни день у нас так что-то происходит.
1: Да.
0: И вот известный, популярный исполнитель Хчо, Иксчо, называйте как хотите, он приезжает в Казахстан и проедется по крупным городам. В Караганду заедет, в Астану заедет, в Алмату, в Павлодар, в Актау, в Костанай.
1: Молодец. Короче, какой! Ну, прям мы сами не были в этих городах, в большинстве из них. Ну, в Караганде была, в Астане была, в Алмате была. И все!
0: Да, а но в Актау мы так и не доехали. Да. В Астанае мы не были. Ну, короче, молодец, парнишка. Но самое главное, это не это. Самое главное, что у нас есть два билетика на его концерт.
1: О, да. И у вас есть друзья выиграть их. Поэтому ждем ваши заявки. Нам нужны два участника. Пишите по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно укажите. Название игры сейчас спою.
2: Шоу «Бэш». На радио МС.

0: пою.
1: Давненько мы не пели. Целые выходные.
2: Хотя
1: нет, наверное, где-то в караоке там потихонечку пел.
2: Но не мы.
1: Также, да, конечно, не мы. А так же на всю страну тем более никто не пел, потому что нас-то не было, соответственно.
2: И ура, и ура, и ура. Наконец-таки у нас сегодня состоится еще одна игра, где мы боремся за крутые призы. Это два билетика на концерт исполнителя, певца Хчо.
1: Да. Ну что, есть у нас тут фанаты. С нами сегодня на связи Елисей из Алматы. Елисей, доброе утро.
2: Привет, Елисей. Ку-ку. Елисей. Да. Во, с
1: доброе
2: нами.
1: Утро.
2: Доброе утро. И здравствуй. И Ержан из Кокшетау. Да,
1: да,
2: по-моему.
1: Из Кокшетау.
3: Привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Парни, доброе утро. В общем, ваша задача максимально простая. Спеть так, чтобы наши слушатели срочно ринулись в телеграм-канал Радио НС и оставили свой голос именно за вас. Потому что тот, кто наберет большее количество голосов, и получит два билетика на концерт.
2: Да, и спойлер, а наши радиослушатели очень любят, когда очень круто поют и прям радуются и с удовольствием голосуют.
1: 13 злобных зрителей, как на MTV было, так у нас вот целый телеграм-канал злобных зрителей.
2: Ну что, Елисей, ты был первый на рандоме, сразу же после гонга приступай.
4: Куда подует ветер, туда и облака, по русу протекает послушная река. Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
1: Вау, вау, какие слова. Слушай, Елисей, а сколько тебе лет-то?
2: Мотиватор.
4: 10.
1: В 10 лет он умнее многих нас.
2: Молодец,
1: супер песня.
2: Ну что, Ержан, теперь твоя очередь. Тоже после гонга приступай.
5: Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді ел жәреткен, жаның қандай жайдар едің. Нұри камал, камалым ай, күнде яшық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім дөтпей, жаутаңдадым. Кабагынай, карагынай.
1: Вау,
2: впервые в эфире Радио НС звучит эта песня.
1: Шикарно. Очень круто прозвучало. И мне кажется, сегодня у наших слушателей прям сложный выбор, за кого голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому бегом все туда, бегом.
2: Парни, вы молодцы, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС и узнаем, кому из вас достанутся два билетика на концерт Хчо.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Друзья, у нас игра «Сейчас пою» уже вовсю идет. Пацаны и парни уже спели свои песни. И прямо сейчас зайдите в наш телеграм-канал, скорее проголосуйте, чтобы наши парни поскорее узнали, кто же из них пойдет на концерт Хчо и будет чилить на концерте.
2: Но, кстати, сказать нужно, что сегодня много людей проголосовало за нашего Елисея и за Ержана. Прям мы вот в новом сезоне ставим такие небольшие мини-рекорды. Поэтому, друзья, давайте поднажмем, чтобы голосов было чуточку больше, и в телеграм-канале Радио НС проголосуем.
1: Да. Елисей, Ержан, вы сейчас с нами?
3: Да. Да.
1: Все, отлично, молодцы. Ну что, на счет три останавливаем нашу голосовалку. Раз, давай. Два, три. Прямо сейчас узнаем, кто из парней пойдет на концерт.
2: 151 человек проголосовал.
1: Ой,
2: парни,
1: молодцы.
2: Сегодня за вас. Самое интересное, что посмотрели голосовалку 156. Вопрос, кто те 5, которые не проголосовали? Но они уже не успеют проголосовать,
1: к сожалению.
2: И отрыв у нас сегодня небольшой. Со счетом 57-43 побеждает Елисей из Алматы.
1: Вау!
4: Поздравляю.
2: Мы тебя поздравляем. Два билетика на Хчо достаются именно тебе. Ну-ка, признавайся, ты песни, ты его знаешь.
3: Да,
2: подумал и ответил. Это как будто если меня спросят, знаю ли я песни Хчо, я скажу, да, наверное, нет.
1: В любом случае, Елисей, мы тебя поздравляем. Наверное, родителям он, для родителей постарался, выиграл билетики.
2: Но мамочка была рядом, мы ее слышали за эфиром.
1: Да.
2: В любом случае, ты большой молодец.
1: Да.
2: Ну и, Ержан, ты, пожалуйста, не расстраивайся, отправляй нам свои заявки.
4: Да, не расстраиваюсь, поздравляю.
1: Молодец. Да-да. Ну что, классного дня вам желаем, парни. Елисей, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики на Хчо. А мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать. Жернова.
5: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-482-04-15.
0: Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. НС радиосында жарнама. 356 60

0: әуінен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Восемь часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. Да. Много всего интересного будет. И в ближайшие минуты я вам расскажу, кто сложнее в воспитании. Мальчики или девочки?
3: Ух ты, класс. А также в этом часть послушаем ваши голосовые сообщения. Друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, какой самый бесполезный талант у вас есть.
4: И мы, кстати, тоже своими талантами поделимся. Мы за эфиром уже обсудили, кто-то мог даже их увидеть в трансляции.
3: Да.
4: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина мы обязательно разыграем в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. Куда же без этого? И в банкомате у нас на сегодняшний день накопилось целых 70 тысяч тенге.
4: Да. Какая сумма! Неплохо! Ну, а также не забывайте о том, что прямо сейчас каждый из вас может заглянуть к нам на огонек, да, и перейти в прямую трансляцию на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС.
3: Да, мы вам машем, друзья.
4: Мы машем.
3: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу «Беш»
0: на Радио НС.

Понедельник – день, когда кофе сильнее тебя. Но мы бодрее кофе. Шоу «Беш». Шоу «Беш». На радио «НС».

0: Все по фактам.
1: Ну что, ребятки, 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас обсудим с вами интересную штуку.
2: Так.
1: Кто сложнее в воспитании, мальчики или девочки?
2: Вот
1: как ты думаешь? Ну, у тебя и мальчик, и девочка есть.
2: Мне кажется, мальчик легче в воспитании. Он хотя бы не спорит, потому что он вообще не слушает в целом.
1: Ну, на самом деле, надо сказать, что ты права. Потому что неожиданный факт. В США провели исследование и изучение более 5000 родителей, и оно показало, что родители девочек чаще выгорают.
2: Ого.
1: Потому что больше эмоциональной нагрузки, чаще стресс и усталость, потому как сильнее вовлеченность в переживания. Ну и девочки в целом, да, все мы знаем, что переживают чуточку больше.
2: Больше, да.
1: Да, ну и сложнее социальные ситуации, то есть дружбы, конфликты, вот эти первые влюбленности, все вот это вот, футболочки такой нету, как у подружки, и так далее, и так далее. Ну и, в общем-то, дело даже не в сложности ребенка, а именно в уровне эмоционального включения родителя.
2: Так.
1: Даже те же самые папочки в девочек включаются сильно больше.
2: Поэтому вот это да.
1: С девчонками все-таки сложнее оказывается.
2: Как мужчин мы в такой момент начали понимать.
0: Все по фактам.

0: Знаешь, какой у нас с тобой есть самый такой бесполезный талант? Это хотеть спать за эфиром.
1: Так.
0: А потом, когда включается микрофон, мы такие хоп! Распаемся.
1: Слушай, ну я не согласна, что это бесполезный талант. Это полезный талант, потому что если бы мы не просыпались с включением красной лампочки, то было бы все сильно печально.
0: Разговор был бы совсем другой.
1: Конечно, поэтому нет, это все-таки полезный талант.
0: Окей.
1: Бесполезные таланты,
0: да,
1: надо обсудить.
0: Сегодня тема такая у нас в Нихабаре, поэтому ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Кстати, у меня есть один такой бесполезный талант. Я за эфиром Ксении даже показала и умею танцевать ноздрями.
1: Да-да-да. Она моет, я видела.
0: Поэтому, друзья, вы тоже делитесь, давайте, рассказывайте, а Ксения нам впереди обязательно расскажет. Тоже не пропустите. 775-106-2011.
2: На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Друзья, если вы захотите тоже поделиться, чем-то рассказать, то присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем бесполезные наши с вами таланты.
2: Первое голосовое к этому часу. Погнали.
4: Доброе утро, девчата.
2: Доброе утро, Паша.
4: Самый бесполезный талант – это умение шевелить ушами.
2: О!
4: Как-то так.
3: Вы с Лимой можете неплохой тандем создать.
2: Да, да,
3: она
2: да,
3: носом будет такой танцевать, а ты танцами.
2: Может, кто-то еще что-то умеет?
3: Танцами, ушами.
2: Ушами, да. Идем дальше.
5: Если строго в рамках темы, я магничу все проблемы. И еще как вариант распедаливать талант.
3: Ну, кстати, хороший навык так-то.
2: Идеально. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимая радио НС, любимые ведущие.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
6: А также слушатели радио. И жители, и гости столицы Южной.
3: Что такое Южной?
6: А это Макижан из Алматы. У меня такой ненужный талант. Это находить рисунки на обоях или на кафельной плитке.
2: Прикольно.
6: Рисунки, например, людей, животных или каких-то сказочных персонажей.
2: Ага.
6: Ну, считаю, это интересно. Но бесполезно.
3: Я думала, он сначала скажет, что рисунки дети рисовали.
6: Он такой более творческий. И я ему показываю такие вещи. Он восхищается.
2: Сын восхищается.
3: Но если сын восхищается, то все не зря. Все
2: конечно.
3: Не зря.
2: Да, идем дальше.
7: Утро, Радио НС. Салам алейкум, Хасан.
2: Доброе утро.
7: У меня из бесполезных талантов это слюни. Слюнями я умею делать классный фонтан, а также выпускать пузырьки.
3: Боюсь спросить, друг мой, где ты эти навыки показываешь?
2: Где ты применяешь эти навыки?
3: Стоял такой возле подъезда, бабки там начали. Он такой: бабуль, хотите фонтан?
2: Хотите, научу.
3: Да,
2: ты такой: не фонтан, но брызги есть. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушаете из города Станы.
3: Привет, Бадьяна.
8: С осени начали опять собирать компроматы, да?
3: Ну,
8: сейчас бегу волосы назад, но все-таки расскажу.
3: Давай, куда ты денешься?
8: Не знаю, это бесполезный талант или полезный, но я сплю очень мало. Если для нормального человека нужно спать в среднем 7-8 часов, то для меня достаточно 4, ну максимум 5 часов. И в целом я высыпаюсь.
3: Вау.
8: Вот, поэтому это может быть странно, не странно. Всем удачной недели.
3: Спасибо большое.
8: Пока-пока.
3: Пока-пока. Мадик, мы с Бимурзиной так постоянно живем. Ты нашел кого удивить. И почему бесполезный? Это на самом деле полезный талант. Потому что ты, прости господи, гуляешь. Да,
2: успеваешь
3: до какого времени, да. Потом приходишь домой, делаешь свои мамские обязанности сначала, потом поспал, потом опять на работу и опять к мамским обязанностям.
2: Круговорот мамских обязанностей в природе. Ну что, друзья, ждем ваши голосовые сообщения еще и еще. Будет очень интересно послушать, какие же у вас есть бесполезные таланты. 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты живешь, не хавар!
1: Не хавар!
3: Ну а впереди мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина есть у нас, и есть у нас вы, готовые забрать эти 20 литров бензина.
1: Поэтому уже сейчас присылайте свои голосовые по номеру, сообщения с заявкой по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке главное укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: «Заправь по-братски».
1: Ну что, 20 литров бензина кто-то хочет, как обычно, у нас забрать. Но везет обычно только двоим, потому что именно они попадают, согласно рандому, в наш эфир в игру «Пит-стоп».
2: Давайте знакомиться с нашими сегодняшними счастливчиками. Это Махсат из города Семей. Махсат, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, девчонки.
2: Привет, привет. И Максим из Усть-Каменогорска. Максим, тебе тоже привет.
1: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Два Макса получается.
1: Да, мне нравится эта комбо. Два Макса из ВКО будут бороться за 20 литров бензина.
2: Прям, отлично.
1: Прям хорошо звучит, да, Жилина?
2: Очень. Ну что, у нас есть для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача — отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры один из Максов заберет 20 литров бензина.
1: Парни, мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ну что, ребятки, сегодня мы с вами в Петропавловске. Слушайте, ну и, конечно, самое важное, что в каждом городе, когда ты туда приезжаешь, важно знать, сколько градусов на улице. И вот скажите мне, пожалуйста, сколько градусов, согласно Яндекс.Погоде, сейчас в Петропавловске? Максат, как ты думаешь?
3: Ну, я думаю, градусов 25.
1: 25. Ответ принят. Макс, твой ответ?
5: 24.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Ну что, хорошая погода, она всегда способствует прогулкам. Поэтому давайте пойдем пешком из музейного комплекса резиденции Аблайхана в мир аттракционов. Скажите, сколько минут мы будем идти? Максим, как ты думаешь?
5: 15 минут.
2: 15. Твой ответ принят. Максат?
3: Ну, я думаю, 14.
2: Отлично, идем дальше.
1: Какие осторожные у нас парни, прям ноздря в ноздрю. Слушайте, а если мы с вами на Яндекс.Такси поедем, вот как раз-таки из музейного комплекса резиденции Аблайхана в мир аттракционов, сколько будет стоить нам эта поездка на Яндексе? Максат, как ты думаешь?
3: Ну, пусть будет 690.
1: 690. Ответ принят. Максим, твой ответ?
5: 700.
1: 700. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Очень аккуратная, очень осторожная такая игра. Ну и в первом вопросе мы спрашивали, сколько градусов сейчас в Петропавловске. Да. На самом деле, парни, в Петропавловске сейчас плюс 18. О. И здесь Максим оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя. Во втором вопросе мы собрались идти пешком из музейного комплекса резиденции Аблайхана в мир аттракционов. И нам было важно знать, сколько минут мы будем идти. И правильный ответ – 29 минут. Здесь у нас тоже Максим был ближе. Поздравляем тебя.
1: В третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси из музейного комплекса в мир аттракционов в Петропавловске.
2: Так.
1: Правильный ответ – 1490. Ого. И здесь Максим тоже оказался ближе со счетом 3-0. Ага. Бензин сегодня отправляется в Усть-Каменогорск.
2: Поздравляем тебя, Максим.
5: Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Поздравляю.
2: Максат тебя тоже поздравляет. Молодец.
1: Ну, я думаю, ВКОшники там между собой поделятся сейчас там где-нибудь встретятся в промежутке по дороге из Усть-Каменогорска.
5: Мне как раз хватит до Семска доехать.
1: Вот. А там где-нибудь что-нибудь подперельют, пообщаются.
2: Радио НС сближает. Отлично. Максим, мы тебя поздравляем. Махсат, тебе желаем хорошего дня. Ну и жди Максима в гости. Бьешь там все дела.
3: Все. Спасибо.
1: Все. Хорошего дня, парни. Макс, за эфиром расскажем, как ты получишь свое топливо.
2: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Класс музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Это утреннее шоу «Беж» на радио НС, и мы продолжаем. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Часочек у нас еще есть.
3: Да.
4: А это значит, что совсем скоро мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра. Понедельник уже вставайте,
3: да.
4: Давайте.
3: Ну и, конечно же, ищем мы талантов. Талантов по бесполезным талантам. Друзья, присылайте свои голосовые, рассказывайте, какие у вас есть бесполезные, вот такие вот ненужные никому таланты, но вы ими гордитесь. 8-775-106-201. Наш WhatsApp номер.
4: Ну а из полезного в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. Угу. В банкомате уже накопилось 70 тысяч тенге.
3: Вау. Поэтому, друзья, будьте с нами и не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть. Да-да. На сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всем тем, кто сидит с нами в трансляции, машем, друзья. Муа. Кстати, целовашки чуть не забыли.
4: Да-да-да.
3: Все. Теперь можно продолжать. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: Конечно, гарантий никаких не может быть, тем более, что 9 часов и 9 минут в Казахстане. На календаре уже 7 сентября, понедельник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, утро хорошо подходит для разговора, который давно хотелось провести напрямую. После него многое станет гораздо понятнее, без дополнительных объяснений.
1: Тельцы, сегодня удачно идут кулинарные дела. Даже знакомое блюдо можно приготовить иначе и получить результат, который захочется повторить.
2: Близнецы, в течение дня появится занятная деталь о человеке, которого вы давно знаете. Оказывается, у него есть сторона, которую вы раньше даже не подозревали.
1: Раки, понедельник может начаться с небольшого нарушения планов, зато освободит время для того, что обычно постоянно откладывается. Наконец, найдется повод заняться этим без спешки.
2: Львы, сегодня удача на стороне тех, кто умеет вовремя промолчать. В одной ситуации пауза окажется гораздо больше, чем эффективная реплика.
1: Девы, хороший день для интеллектуального развлечения. Загадки, викторины, настольные игры или сложные задачи ради самого интереса. Азарт здесь окажется приятнее результата.
2: Весы, вечером захочется немного нарядиться, даже без особого повода. И настроение вечера во многом будет зависеть именно от того, от этого маленького личного ритуала.
1: Скорпионы, сегодня может открыться информация, которую вы раньше не замечали. Она поможет по-новому расставить акценты в одной давней ситуации.
2: Стрельцы, появится возможность сделать что-то приятное совершенно незнакомому человеку. Небольшой жест окажется уместным и удивительно своевременным.
1: Козероги, день хорошо подходит для бытового комфорта. Хорошая еда, удобная одежда, любимая музыка или спокойный вечер дома окажутся вполне достаточной программой.
2: Водолеи, случайная находка в интернете может затянуть вас гораздо дольше, чем планировалось. Причем полезность тут вообще ни при чем, просто будет действительно интересно.
1: Рыбы, сегодня удачно складываются дела, связанные с фотографиями, архивами или сохраненными файлами. Среди давно забытых материалов обнаружится что-то, чему неожиданно найдется место в настоящем.
0: Шоу «Бес» на радио МС.

0: стесняйтесь, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Вдруг нас сегодня слушают какие-то продюсеры, которые находятся в поисках необычных, своеобразных людей.
1: Ну что там, по скрытым талантам, значит, да, точнее, по бесполезным, не скрытым талантам.
0: Да.
1: Я умею одной бровью левой поднимать вверх, вот так. Раньше я умела попеременно, и правой, и левой, короче. А потом как-то что-то вот с правой, не знаю, произошло. Она сказала, я больше не с вами, ребят. И я могу делать это только левой бровью.
2: А мы можем создать дуэт?
1: Я ты носом, носом, а я бровью.
0: Крыльями носов, а ты...
1: А кто у нас еще ушами, ушами? Пашка шевелил,
2: Паша, да?
1: Ну, слушайте, вот уже трио собирается, да? Там мало ли кто-нибудь еще чем-нибудь дергает.
0: Кто может храпеть, может там биты появятся у нас.
1: Я, кстати, плечом еще как-то умела так туда-сюда дергать. Я сейчас вспомню.
0: В общем, продюсеры, свяжитесь с нами.
1: Бесполезных талантов валом просто. Бери, не хочу.
0: Да-да-да. И впереди как раз-таки будем слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, скорее присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: На радио МС. Разные мысли. Если истина лежит посередине, то это не повод ее обходить. Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
4: МС радиосында Жарнама. 3 Алта, 6 00.

0: жерде.
1: Бауырым, не хабар?
2: Не хабар, родной.
1: Айтып жүрсің, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну а теперь давайте рассаживайтесь поудобнее, потому что мы будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей.
4: Мы сегодня говорим о бесполезных талантах, которыми обладаем. Не стесняйтесь, еще успеете прислать свои голосовые сообщения.
3: Mm-hmm. И первое голосовое к этому часу.
5: Доброе утро, моя любимая радио. Доброе утро, моя любимая страна. Доброе утро, красотулечки.
3: Привет.
5: Знаете, у меня самый бесполезный талант — вставать на мостик. Mm. Вообще не понимаю, зачем он мне нужен. На йоге выпендрилась один раз, все мне аплодировали. Ну и все. И на этом все, и ничего интересного больше, представляете?
3: Так.
5: Всем хорошего дня и удачной недели.
3: В смысле все?
4: Ну, слушай,
3: вот, пожалуйста, аплодисменты на радио НС еще вы заслужили.
4: Хорош вообще. Я на мостик лет 15, а то и 20 не вставала. Так что вообще молодчина.
3: То же самое, да. Так что это очень даже крутой.
4: Тигрица.
3: Крутой наша. Талант. Да, идем дальше.
6: Здравствуйте, девчонки. Привет,
3: доброе
6: страна.
3: Утро.
6: Всем
3: привет.
6: Хорошего дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
6: Хочу рассказать про свой бесполезный талант.
3: Ну-ка.
6: Или не талант, это вы уж сами решите.
3: Ну-ка.
6: Когда что-то кушаю, и в тарелочке, если остается какой-то соус, я хлебушком тарелочку полностью вычищаю, чтобы она была прям максимально чистая. Во-первых, и хлебушек вкусный, пропитанный остатками соуса.
3: И тарелку мыть не надо.
6: Вот. И тарелка чистая получается. Но не знаю, насколько это талант, но почему-то кажется, что если ее прям полностью хлебушком вычистить, то ее потом мыть не придется. Но тарелка все равно я...
4: Это обман века, дорогая.
6: Вот. Ну, такой, наверное, своего рода тоже талант.
3: Общество чистых тарелок вас принимает.
4: Да. Это в детстве, наверное, ее так обманывали просто, что до конца доешь хлебушка и все промокнешь, тогда посуду мыть не надо, и потом втихаря от нее мыли.
3: Жизнь поделилась на до и после. Идем дальше.
7: Доброе утро, Казахстан.
4: Привет,
7: это снова Пашка. А у меня еще один есть бесполезный талант.
4: Что там?
7: Я могу феерично срывать резьбу гайкам и болтам. Мне тесть постоянно говорит: не затягивай ты так сильно.
4: Пашка, этот навык есть у каждой женщины, которая возьмется просто, понимаешь, затягивать болты. По-любому просто перекрутим, перетянем, а потом такие: о! О, а что, не надо было?
3: Идем дальше.
8: Привет, Радио НС, привет, Шоу-Биш, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
4: Привет, Серёня.
8: Мой талант бесполезный — это, скорее всего, я думаю, что чихание. Потому что я чихаю громко очень сильно. Мне уже жена говорит: ты что так громко чихаешь? Я говорю: а что надо? Потихоньку чихать, как котенок, что ли? Она говорит: ну не так же сильно на всю улицу. Короче, я сильно очень громко чихаю. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
4: А я, значит, котенок.
3: А я думала, будет демонстрация чиха.
4: Серега, требуем на бис.
3: Да, мы идем дальше. Следующее сообщение.
9: Алейкум, Казахстан.
3: Привет.
9: Привет, куздарики.
4: Доброе утро.
9: Мой беспонтовый навык бесполезный.
4: Почему беспонтовый?
9: Ну, так. Не знаю, всем не нравится, мне самому нравится. Это я очень быстро засыпаю. Как некоторые говорят, только я коснусь подушки головой, я сразу начинаю храпеть. Ну а так, всем любимый кекс.
4: Есть такой у меня человек, который быстро тоже, только до подушки и все спать. Я прям завидую.
3: Завидую тоже, да.
4: Реально, потому что иногда вот эта головомойка, думаешь, да боже, как уснуть.
3: Да. Ну, расскажите, где раздают такой талант. Да. Пожалуйста, мы обратимся. Да, идем дальше.
10: Здравствуйте, Радио НС, здравствуйте, девочки.
4: Доброе утро.
10: Раньше мне казалось в детстве, что я молодец, так все много могу. Даже получалось сочинять музыку, сочинять стихи.
4: Вау.
10: В итоге песни получались.
4: Так.
10: Играть на нескольких инструментах.
4: Так.
10: А сейчас я понимаю с годами, что в принципе это мне ничего не надо. И уже ничего и не хочется.
4: Но,
10: ни
4: может,
10: музыку сочинять,
4: надо.
10: Ни стихи, ничего.
4: Другим 100%.
10: Потому что все равно это не пригодилось.
4: Ну, вечером так под гитарку там.
3: Конечно.
4: Во дворе. Побацать что-нибудь. Ну, классно же. Чего вы начинаете? Хороший
3: собирайте
4: талант.
3: Собирайте друзей, так что давайте, идите к
4: костру. Соседей можно, если друзей нет, там, родственников всех вот этих вот собирайте. Пусть они там семечки приносят, всякие чипсики, вкусняшечки, а вы им бахайте просто.
3: Все, и нас зовите.
4: Ну, конечно.
3: Есть у нас текстовое сообщение. Кстати, Серега, который умеет громко чихать, написал: мне жалко ваши ушки.
4: Серега, ну, давай.
3: Забота.
4: Не жалей, не зажимай свой чих.
3: Есть еще одно текстовое сообщение. Я умею языком дотягиваться до носа. Вот такой бесполезный талант, пишет нам наша радиослушательница.
4: Покажите! Я требую видео. Кстати, кто-то еще писал, что хорошо играет на нервах. И что, типа, это бесполезный талант.
3: Очень полезный.
4: Я лично считаю, да, тоже, что это полезный талант.
3: Тоже, пожалуйста, отцепьте, а то мы не умеем, что ли?
4: Знаете, сколько женщин на этом
3: зарабатывают.
4: Это мы тут с Бимурзиной хихоньки да хахоньки.
3: Вот такие у нас талантливые друзья, оказывается, радиослушатели. Прекрасно. Спасибо всем за участие. Шоу «Беш» на Радио НС продолжается, а «Нехабер» завершается. Завтра будем еще одну тему обсуждать.
4: Даша?
3: Да.
1: Нехабар, родной. А ты живешь, нехабар.
2: Нехабар.
3: А у нас-то есть 70 000 тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: 9:32 в Казахстане. Самое время поговорить о нашем банкомате. Банкомат у нас наполнен, да, деньги там есть.
1: Изобильный, как сегодня с утра вы говорили, в Белгородино в 7 часов тут решила высказаться, что мы изобильные женщины.
0: О, да.
1: Но будет так. Вдохнули всем, чем надо, настроились на нашу волну и поняли, что 70 тысяч тенге из банкомата в большом куше могут достаться именно вам.
0: Да-да-да, друзья, поэтому ждем ваши заявки уже сейчас по номеру 775-106-2011.
1: А в заявке обязательно напишите название игры «Большой куш» и вдохните, вот прям сами знаете, чем.
2: На радио МС.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате, как всегда, есть денежки, и сегодня это 70 тысяч тенге.
1: И есть даже претендент, его зовут Иван, и он из Астаны.
2: Иван, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе.
2: Вань, скажи, пожалуйста, ну вот зачем тебе 70 тысяч?
1: Доставь их нам.
3: Ну так, детям что-нибудь купим, если победим.
2: Ладно.
1: Уговорил, да?
2: Ладно, да, чё уж там.
1: Как будто мы уже не имеем права претендовать. Ваня, умеешь ты, конечно.
2: Отшивать.
1: Да.
2: Сразу двоих.
1: Ну что, Вань, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Жалеть мы тебя тоже не будем. Ну ладно, пожалеем, 3 варианта ответа тебе дадим. Твоя задача — ответить на все наши вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
2: Вань, ну смотри, начнем с праздников, которые прошли в прошлые выходные. 5 сентября отмечался День языков народов Казахстана. Скажи, пожалуйста, как называлась система письма Байтурсынулы? Варианты ответов: кириллическая графика, ясное письмо или новый алфавит, как ты думаешь?
3: Давайте второй.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ваня, продолжаем взлом банкомата. Ну а вчера, в воскресенье, 6 сентября, был день озера Байкал. Скажи, пожалуйста, какой остров Байкала самый большой? Варианты ответов: первое — Огой, второе — Ольхон и третье — Хунук. Как ты думаешь?
3: Второй.
1: Цифра номер 2 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а сегодня, Ваня, у нас день бабушки Мозес. Скажи, пожалуйста, кем она была? Варианты ответов: учителем, художницей или врачом, как ты думаешь?
3: Пусть будет врач.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Иваном из Астаны сегодня получился 223.
1: В нашем банкомате 70 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Мы в тебя верили.
1: До последнего причем.
2: Трансляции, ты бы видел, как мы в тебя верили. Ну что такое? Давайте разберемся.
1: Ой, уже, да.
2: В первом вопросе Иван был прав.
1: Да.
2: Ахмед Байтурсынов реформировал традиционную арабскую графику, убрав лишние буквы и добавив знаки для специфических звуков казахского языка. Его система получила название «Тутежазу» в переводе «прямое» или «ясное письмо».
1: Тут ты молодец. Во втором вопросе тоже молодец. Самым большим островом на Байкале является Ольхон, площадь которого составляет около 730 квадратных километров.
2: А вот с бабушкой Мозес пролетели. Бабушка Мозес настоящая. Да, настоящее имя — Анна Мэри Робертсон Мозес, известная американская художница-примитивист, которая начала профессионально заниматься живописью в возрасте 78 лет.
1: Вау.
2: Вань, ты знаешь, я тебя ни капли не осуждаю, я тоже не знаю, кто такая бабушка Мозес.
1: Теперь знаем, что 78 лет можно еще оказаться.
2: Жизнь только начинается!
1: Ух, есть еще надежда, есть еще порох. Но мы в тебе в любом случае аплодируем, ты молодец, ты красавчик!
3: Спасибо.
1: Прям в напряжении нас держал. Могёшь.
2: Точно. Хорошего дня тебе, дружочек, хорошего настроения. Астане огромнейший привет.
1: Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 75 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: часов 48 минут в Казахстане. Это говорит о том, что пора нам освобождать студию, но мы вернемся завтра.
1: Ой,
0: вы что думали?
1: Пора другую работу работать, менее смешную. Ну что поделаешь.
0: Ну да.
1: Ладно, но самое главное, что сегодня ты...
0: Согласна.
1: Мы для вас...
0: Ноль осуждения.
1: Ну, понедельник, да, понять и простить. Мы для вас сегодня, самое главное, постарались, поржали целых 3 часа все вместе.
0: И в эфире, и за эфиром.
1: Конечно. Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Радиосы.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда, в уголки глаз.
3: Кожу девочки после

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это

наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит узнать самим.

0: Разные мысли. А ведь когда-то, когда не было интернета и соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.
1: Жернова.
2: Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында Жарнама.

музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио

0: Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live Chat.
1: Ну что, друзья, всем прекрасного понедельника, 15 часов 4 минуты. Меня зовут Александр Шмигалев, компанию студии вам сегодня буду составлять ровно до 18.00. Ну а у нас стартует прямо сейчас программа Live Chat. Здесь передаем ваши приветы, ваши поздравления, теплые пожелания и даже признание в любви на всю страну. И знаете, вот прямо сейчас хочу воспользоваться своим служебным положением и поздравить с днем рождения прекрасную, потрясающую, великолепную пару. Это Максима и Кристину. День рождения, между прочим, они празднуют в один день. 5 сентября он был. И, конечно же, уважаемые Максим и Кристина, мы, радиостанция НС, я, Александр Шмигалев, все ваши родные, друзья и близкие, спешим поздравить вас с этим знаменательным событием в вашей жизни. Погуляли на ура, на отлично. Спасибо, что подарили такие великолепные эмоции. Ну а что желают вам ваши родные и близкие? Конечно же, всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. Пусть успех сопровождает вас на жизнь.

0: жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья вам, мира, любви, процветания и, конечно, душевности. А еще туда же в копилочку благополучия, креативности и гармонии. И пусть обязательно все будет хорошо и легко. Ну что ж, уважаемые Максим и Кристина, еще раз вас уже со случившимся днем рождения, ну и всего самого замечательного. Лично от себя пожелаю, чтобы все ваши самые сокровенные мечты обязательно сбывались. Ну и будьте счастливы. Так, а мы идем дальше. Добрый день, передаю привет сестре Альбине от Наташи из Кустаная. Аля, мама отправила тебе денежку, а мы 11 числа отправим посылку к дню рождения. Получишь ее, целуем и обнимаем. Спасибо большое, написали вы. Радио НС, привет. Пожалуйста, передайте привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, не бойся идти своей дорогой, ошибайся, начинай заново и всегда оставайся собой. Даже если однажды станет трудно, помни, за твоей спиной есть мама, которая верит в тебя всем сердцем. Ты моя гордость и бесконечная любовь. Сегодня передадут тебе лекарства. Обнимаю крепко. Мама Олеся, соответственно. Так, здравствуйте, НС. Передаю привет Аслану. У нас все хорошо. На улице жарко, настроение хорошее. Береги себя, сестра Жанна. Ну вот все самое главное буквально в одном сообщении. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? У нас все хорошо. Дети в школе, у меня выходной сегодня. Будет спецсмак у тебя. Я очень сильно тебя люблю и жду нашей встречи. Моя любовь, дочке тоже все хорошо и тоже в школе, и тоже тебе передает привет. Твоя любимая Гуля написала. Ну что, первая порция горячих приветствий улетела, а через пару минут почитаю еще.
1: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: тебя. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: Так, друзья, мы продолжаем программу Лайфчат. 15 часов и 13 минут. Ваши пожелания прилетают прямо сюда, к нам в студию непосредственно. 775-1060-011. А может быть, вы сейчас на своем рабочем месте хотите передать коллегам привет? Тогда, милости прошу, настроение будет точно обеспечено. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе Саламалейку Матаяна, у нас все стабильно, работаю, пишу тебе, жду и скучаю. Брат обнял, приподнял и, конечно же, поставил, написали вы. Так, дальше идем. Здравствуйте, Александр, ассаламу алейкум всей стране, пламенный привет и поздравляю всех с началом учебы, тем, кто еще учится в школах, университетах, институтах, желаю всем хороших оценок и чтобы у вас длилось быстрее до конца, быстрее, ну и, собственно говоря, домой. А также добрых учителей, а вам, Александр, желаю удачи на весь день. Спасибо большое, удача, как говорится, всегда пригодится. О, даже стихами заговорил. Вот, вам тоже большой и пламенный привет. Так, здравствуйте, Радио НС и Жанна Азена. Большой привет нашему родному и любимому брату Сабиту Нурбеку от всей твоей семьи. Нурбек, мы тебя очень любим, всегда думаем о тебе и ждем тебя, у нас все хорошо. Поэтому не переживай, не волнуйся, а 15 числа к нам в гости из АКТБ приезжает мама Мадина. Твои родители, жена, ребенок и сестры передают тебе большой привет и крепко обнимают. Ты у нас сильный и обязательно справишься. Мы верим в тебя и очень ждем твоего возвращения. Очень скучаем по тебе. Помню, что ты всегда в наших мыслях и сердцах. Береги себя, родной, мы рядом с тобой, несмотря ни на что. С любовью и теплом, твоя семья. Подписались. Здравствуйте. Передаю привет Вове в Костанае от Насти и семьи. Каждый день думаю о тебе, уверена в твоей силе и стойкости. Отправляй тепло и веру в завтрашний день сквозь любые преграды и расстояния. Написали вы. Замечательно. Так, давайте еще один успеваем. Добрый день, дорогой Радио НС и бессменные ведущие. Хочу передать огромный пламенный привет племяннице Альбине, тете Тамаре из Кустаная. Вот и опять мы с тобой, хоть и через эфир, но как приятно порадовать тебя нашим приветом, который мы передаем с любовью. Ни на минуту тебя не забываем. Не унывай, чаще улыбайся и следи за своим здоровьем. Ну, а мы всегда готовы поддержать тебя. Целую, люблю тебя, моя девочка. Написали вы. Так, друзья, прервемся еще на одну музыкальную паузу. А пока я приглашаю вас передать привет, ваше сообщение, поздравления, признаться в любви. Все принимаю абсолютно за даром, поэтому пишите из любой точки нашей страны. 775 1060 011.

0: Лайфчат.
1: Это программа «Лайфчат», друзья мои, 15 часов 22 с половиной минуты. Передаем ваши приветы, пожелания. Ну и делимся хорошим настроением в этот понедельник прямо из студии радиостанции НС. Всем привет, передаю привет своей бывшей. Ну а что, тоже имеет место быть. Всех благ ей, ну и мне, а также вам, радио. Из Кустаная от Асхата пришло это сообщение. Асхат, передали. А дальше. Здравствуйте, передайте моей маме Буликовой Сантай, что я ее очень люблю. Дочь Лия. Я, хоть уже сама довольно большая девочка, не всегда могу ей это сказать, как всегда это бывает. То времени нет, то обстоятельства. Очень благодарна ей за все, за рождение, за свое здоровье тебе, наша мама, береги себя. Ну что, очень теплое, милое, доброе сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Данияру, вчера уехал служить на погран. Мы, родные, будем тебя ждать и любить. Тетя Индира и сестренка Карима подписались под этим сообщением. Ну а мы, конечно, мы что пожелаем? Чтобы время поскорее пролетело, конечно же, будете скучать, но зато вернется настоящий сильный мужчина. Пожелаем отличной службы. Так, дальше идем. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте, пожалуйста, мои поздравления прекрасной, супер-классной девушке по имени Лариса. У нее сегодня день рождения. Поздравьте ее с этим событием и пожелайте ей всего самого наилучшего. Но самое главное, чтобы мечты обязательно сбывались. Ну что ж, отлично. А вот подписи нет, к сожалению. Большой привет хочу передать моему мужу Кадиру Ерменбету, который находится в городе Кустанай. Жаном, как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо. У нас хорошо, держимся и очень ждем тебя. Я каждый день верю в то, что совсем скоро ты вернешься домой, и мы наконец встретимся. Все хорошо, все так, как ты и думал. Дай бог, совсем скоро ты уже будешь дома, ни о чем не переживай, все складывается, как ты и хотел. Я очень скучаю по тебе, до скорой встречи, мой родной, целую тебя, с любовью, твоя жена Актилек. Передала это сообщение. Так, ну что, друзья, сейчас делаем музыкальную паузу. Ну и, конечно же, вновь вернусь в студию, чтобы передать ваше сообщение. Пишите на 775-1060-011 из любой точки нашей страны.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Мы продолжаем, друзья мои, программу «Лайвчат». Уже 15.36, натикало вот так быстро, понедельник у нас летит. Передавайте ваши приветы, времени еще немного у нас имеется в запасе. Спасибо вам большое, что прочли сообщение. Хочу передать привет роднульке Аканай и сказать, что я ее очень люблю. Моя родная сестренка, будь счастлива с Куебала Ерлахой. Пусть детки только радуют вас. Данч, Каман, Есен, Армиадан, Орлсен. Написали вы. Ну что ж, передали ваше сообщение и идем уже дальше. Здравствуйте, Радио НС. Передаю горячий поцелуй своему мужу Алдамову Рамзану. Очень тебя люблю. Скучаю, твоя Тамара. Число 15. ПС. Большой салам алейкум от Рустама и Петрухи. Вместе мы силы, написали вы. Здравствуйте, Радио НС. Передаем огромный привет и всю любовь нашему любимому внуку Роману Даштамирову. Желаем отличного дня, прекрасного настроения, а также знай, что мы тебя любим, скучаем и ждем с нетерпением твоего возвращения домой. С уважением, бабушка и дедушка. Большое спасибо, Радио НС, за возможность. Пожалуйста. Так, здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, теплое пожелание замечательному моему дорогому человеку, которого зовут Костя. Костик, жду тебя с работы домой. Ужин уже готовлю вовсю и очень тебя люблю. Просто решила в этот понедельник поднять тебе настроение. Знаешь, что на работе ты слушаешь Радио НС. Пусть все будет хорошо. Самое главное, что мы есть друг у друга. По-моему, сообщение потрясающее, друзья мои. Это вот так, чтобы взять и поддержать в моменте дорогого вам человека. Далее, сейчас прервемся на музыку с вами. Ну и, конечно же, совсем скоро буду озвучивать ваши приветствия, которые придут на наш номер WhatsApp. Он прозвучит прямо сейчас. Запоминайте, записывайте. Ну и стоит поторопиться. Завершение программы у нас не за горами.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
0: NS. Пиши на WhatsApp. 8-775-10-60-011.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: в чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, друзья, продолжаем. Здравствуйте, Родионы, Саби Нурбек. Сынок, как ты? Как твое здоровье? У нас все хорошо, мы живы и здоровы, очень по тебе скучаем. Папа тоже хорошо, Ленур скучает по тебе и постоянно спрашивает. Ты себя береги, не переживай за нас, у нас все хорошо. Вот он на работе, а Ленур в садике. Мы все думаем о тебе и очень тебя ждем, мы тебя любим. Большой привет тебе от папы, мамы, Ленура и боты, соответственно. Всем салем в любимом городе. По-летнему жарко, плюс 31, с началом недели всех. ПС, любимая НС, если в планах розыгрыш Алисы, хотелось бы обязательно. Обязательно. Главное, ловите удачный момент, обязательно будет. А так вообще стараемся радовать вас только позитивными розыгрышами в нашем эфире. Здравствуйте, уважаемая Радио НС. Сейчас на работе. Погодка плюс 34. Город, как считал. Привет еще Павлодару. Если есть возможность поставить хорошую песню. Еркебулан. Всем мира и добра вы написали. Еркебулан. Хорошие песни. До конца этого часа будут продолжать звучать в нашем эфире. Вам пожелаем позитивного понедельника и хорошего настроения. Так, всем привет. Пишу из Восточного Казахстана. Хочу передать привет всем парням, которые сейчас, как и я, в полях поднимают целину и собирают хлеб. А также К, дробь Х, Бережной. Всем хорошего дня. От Артема пришло это сообщение. Артем, плодотворной вам работы и спасибо, что это делаете. Добрый день, Радио НС, ну и, конечно же, Александр. Передайте привет девушке Юлии, самой красивой и желанной. И скажите, что я без нее скучаю. От Шурика спасибо, что есть такое хорошее радио. Написали вы с большим удовольствием.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Ну и затем, друзья мои, будем прощаться лишь в рамках программы «Лайв-чат». Меня зовут Александр Шмигалев. Встречаемся уже с вами в новом музыкальном. Привет и продолжим передавать уже завтра вместе с моим коллегой.

Ну вот, кстати, 16:05, при помощи потрясающей музыки, звучащей в нашем эфире, мы тоже звучим как-то по-особенному громче, что ли, если хотите. Друзья, приветствую вас здесь, на волне любимой радиостанции.

Меня зовут Александр Шмыгалев, и компанию в студии вам с большим удовольствием составлю ровно до 18.00. Ну что, еще одна рабочая неделя наступила. Каждому из вас пожелаю добиться по-настоящему каких-то успехов, поставить новые цели и, опять же, прийти к ним с положительным результатом. Ну а мы с вами будем продолжать наслаждаться отличной музыкой в нашем эфире.

0: 16.15. Готов вам рассказать о дорожной ситуации. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы сейчас наблюдаем 5 баллов. Ну и, конечно, плотное движение. Вот где сейчас немного придется постоять. На проспекте Сейфуллина на севере, если двигаетесь от Политехнической улицы до улицы Тулеби, здесь приготовьте около 20 минут. Еще 15 потребуется на Розыбакиево, на юг от проспекта Абая до улицы Джандосова. На Тимирязево также постоите на восток от Жарокова до улицы Байзакова. Здесь около 20 минут. Ну и еще около 20 минут потребуется на проспекте Абая на запад от улицы Тургута-Азала до проспекта Алтынсарина. Что же касательно столицы, города Астана, то сейчас здесь в целом вы доберетесь до пункта назначения без особых проблем. 3 балла, ну, пару участков дорог, где немного задержитесь, вам все-таки озвучу. На улице Арай от переулка Нура до улицы Сарайшек здесь более 10 минут потребуется. Ну и еще 10 минут на проспекте Туран от университет до автосалона. Ну а радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

А ведь еще пару дней назад нам с вами этого солнышка, друзья мои, действительно не хватало. А теперь уже, ну вот буквально завтра, да и сегодня уже очень неплохо, тепло возвращается в Казахстан. Расскажу вам о том, что синоптики обещают нам на 8 сентября, это будет вторник, в Алматы будет потрясающая погода, до плюс 30 прогреется завтра воздух. Ну и, кстати говоря, осадков нам абсолютно никаких не обещают. Вот. И, конечно же, будет преимущественно солнечный день. В столице также тепло и хорошо, и здорово. Плюс 27 и без осадков. Всем хорошего дня.

16:47 и в разгар рабочего дня пока еще оставим тему любви, которую подняла в нашем эфире группа «Руки вверх». И поговорим немного о работе. Выгореть или заржаветь – назван новый вид усталости от работы. Выгорание мы с вами обычно представляем так, что человек слишком много работает и не успевает отдыхать. И мечтает хотя бы на денечек забыть о рабочих чатах. Но бывает и другая ситуация, когда работы вроде бы не слишком много, а силы желания все равно уже не остается. Для такого состояния как раз используют новый термин «заржаветь». Если при выгорании человек будто сгорает от слишком большой нагрузки, то при втором случае человек просто теряет интерес из-за скуки, однообразия и отсутствия движения вперед. А значит, самое лучшее, что может быть, это, конечно, любимая работа, на которую вы идете с удовольствием. И если у вас такова имеется, то вы настоящий счастливчик.

В 17.03 распечатываем с вами еще один музыкальный здесь на волне любимой радиостанции Клава Кока и Джонни Журавли. Лично меня это музыкальное произведение возвращает в уже ушедшее лето. Этими воспоминаниями можно будет согреться уже в вечер этого понедельника. Ведь сегодня 7 сентября, день рассказывания историй о летних путешествиях. Уверен, вам есть чем поделиться в кругу близких и друзей. Ну а мы с вами работаем еще буквально 60 минут и отправляемся по домам. Я, Александр Шмигалев, пожелаю вам прекрасного настроения в нашей компании. Ну и давайте слушать классную музыку.

0: 17-16, пока для вас искал актуальную информацию с дорог страны, наткнулся и на другую интересную. Похоже, у казахстанцев появился новый собеседник для вопросов, которые не всегда они решаются задать вслух. Теперь вместо друга, который терпеливо выслушает очередную теорию, можно позвать Мета-Ал прямо в комментариях ТРЭС. Казахстанцы уже выясняют у бота, кто победил в войне казахов с динозаврами, когда мы полетим на Марс и почему Димаш самый лучший певец. В общем-то, новая функция может воспользоваться абсолютно каждый, а ответ не заставит себя долго ждать, так же, как и информация с дорог страны. Итак, по данным сервиса Яндекс.Карт, на 17 часов 16 минут в Алматы наблюдаем плотное движение 6 баллов из 10 возможных. Плотный поток мы видим сейчас на проспекте Альфа-Раби на юг от проспекта Достык до улицы Шашкина. Более 20 минут потребуется здесь. На проспекте Сакена Сейфуллина от проспекта Абая до улицы Макатаева потребуется 25 минут. На Тулебина Восток от Муканова до улицы Жилпаксан около получаса, приготовьте. И на проспекте Назарбаева в северном направлении от улицы Казыбек-Би до проспекта Рейнбека потребуется около 20 минут. В столице, в городе Астана, 5 баллов. Местами также имеется затруднение. Сейчас придется постоять на улице Сыганак от остановки Шыгыс до проспекта Кабанбай-Батыра, здесь 20 минут. На проспекте Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до улицы Достык приготовьте более 15. Чуть более 10 минут потребуется на проспекте Тау-Ель-Сыздык от улицы Акыртас до улицы Жумабека-Ташенова. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Ведь, друзья мои, согласитесь, что в этом бесконечном потоке забот нам с вами зачастую сложнее заметить что-то позитивное, отчего обычное человеческое неравнодушие становится только ценнее. В 17.31 группа «Чай вдвоем» с треком под названием «Желанное» продолжает наш музыкальный эфир. И вот если вы тот самый счастливчик и рядышком с вами находится тот самый желанный человек, говорите ему почаще спасибо и поддерживайте его даже без особого повода. Ведь главное, что делает нас лучше каждый день, это знаки внимания к друг другу. Мы, например, знаки внимания проявляем вам в виде хорошей музыки, которую продолжим слушать уже прямо сейчас. Всем отличного вечера!

Ну что, друзья, надеюсь, что в этот понедельник обошлось все-таки без осенней хандры. Погода за окном хорошая, и, конечно, слушая такие песни в нашем эфире, как «Прованс», поскорее хочется оказаться где-нибудь на лазурном берегу. Но наши реалии таковы, и они, кстати, тоже очень неплохи, что мы, наконец, с вами вплотную подобрались к завершению первого рабочего дня на этой неделе. Я, Александр Шмыгалев, пожелаю вам прекрасно провести вечер этого понедельника. Ну и напомню о том, что прямо сейчас музыкальные бразды правления забирают уже мои коллеги, а значит, отличная музыка продолжит и дальше звучать в нашем эфире. Не переключайтесь, отличные дороги каждому из вас в сторону дома. Пока, услышимся.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алматы преимущественно солнечный день, без осадков, плюс 30. В столице потрясающая погода, плюс 27, и также без осадков. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» представляет серию препаратов «Циклим» – ваше средство управления возрастом. Препараты серии «Циклим» блокируют приступы жара, избавляют от приливов, замедляют процессы старения и способствуют ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. «Циклим» – чтобы в 50 выглядеть на 35.
2: БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44-82-04-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-13-89-0-814 от 8 августа 2014 года.
0: Радио М.

0: Донбасс. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Имея близкие отношения с недалекими женщинами, не стройте далеко идущие планы.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 360 алпыс

0: Тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 2 миллиард адамның біреуі ғана 116 жасқа дейін өмір сүре алады.
0: Жарнама.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Крем и «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38980-8-14 от 8 августа 2014 года.
0: МС Радио Сында Жарнама. 356

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на Ютуб и не упусти свой шанс. Радио НС. The past is gone.

Каша. Музыка по налогам и...

лучших стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».